0: соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак-ФМ и заряжайтесь положительными эмоциями.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!
2: Ой!

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: «Рубрика для казака» от Татьяны Даниловны Туманян из станицы Нововладимировска.
1: А я включу «Казак FM», передам привет всем, с днем рождения поздравляю, счастья всем я пожелаю. Ох,
0: реклама
1: ты,
0: на «Казак FM».
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. И если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков, делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак ФМ!
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 106,8 FM в

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Дорогие друзья, я солист Дмитрий Молчанов,
1: поэт Дмитрий Дарин
2: и группа «Рядовой Дарин»
0: поздравляют всех слушателей «Радио Казах» с наступающим новогодьем своей новогодней песней «Целуйте любимых» и желает, чтобы ваш следующий год был наполнен любовью через край. Целуйте любимых, целуйте до дна.

0: Енины из станицы на Латитовской.
1: Балалаечка играет, слышу, мой казак идет. Мое сердце замирает, песню про меня поет.
0: Реклама на Казак-ФМ. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 270.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цыганочка – старинная пляска, очень любимая русским народом. Похожа она на пантомиму, участники которой показывают небольшой семейный разлад между мужем-цыганом и его женой. Их и изображает пара танцующих. Она садится между подруг, а он начинает плясать и ищет свою спутницу. Находит взглядом и поклонами приглашает ее к себе. Цыганка сначала отворачивается, но не выдерживает и идет к мужу. Пляшут вместе. Он озорной, заигрывает. Она кокетничает, плечами водит, ножками постукивает. Пляска страстная, и одежда ей под стать. Яркие рубахи у мужиков и разноцветные широкие длинные юбки у женщин. Но даже если именно такая юбка и отсутствует, это не удержит на месте, когда цыганочка звучит. Ноги сами в пляс несут, плечи в такт музыки свой танец ведут. Эх, не тело, душа гуляет, душа поет, ведь цыганочка всегда настроение создает.
1: Люба, братцы, 105.8 FM в Тбилисской.

0: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от Валентины Мироненко из белой глины.

0: FM. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, кумы, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, кумы, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, кумы, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Спрашиваю сына: ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
0: Шутки, прибаутки.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а что такое подлетка?
4: Подлетка? Может быть, ты имеешь в виду подлодку? Так коротко называют подводные лодки.
1: Подводные? Я думала, что лодки только по воде плавают.
4: Некоторые могут и под водой. Это такие специальные военные корабли, которые могут передвигаться на большой глубине.
1: А почему они не тонут?
4: Инженеры, которые придумали подводные лодки, подсмотрели идею у рыб. Они же не тонут и могут подниматься или опускаться в воде. Для этого у рыб есть специальный орган – плавательный пузырь. Что-то подобное инженеры придумали для подводных лодок и назвали это балластной цистерной. Когда лодке нужно опуститься, в эти цистерны закачивают воду. Когда же ей нужно всплыть, в цистерны нагнетается сжатый воздух, вода вытесняется, а лодка поднимается на поверхность.
1: А откуда берут воздух под водой?
4: Прямо из воды. Ты же помнишь, что молекула воды состоит из водорода и кислорода. Именно кислород нужен для дыхания людей, которые управляют подлодкой, а также для заполнения балластных цистерн. А добывают кислород из воды с помощью специальных установок. Поэтому подводные лодки могут находиться на глубине очень долгое время — 1.5-2 месяца. Все необходимое для такого длительного похода загружают на берегу — воду, еду и так далее.
1: А мы можем пойти в такой поход на подлодке?
4: К сожалению, нет. В России подводные лодки — это огромные военные корабли, и на них обычных людей не пускают. Может быть, когда ты подрастешь, кто-нибудь построит маленькую подлодочку, на которой будут возить туристов?
1: Нет, пап, я пока под воду не хочу. Мне и над водой еще интересно.
3: Папа знает.

0: группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай. На Казак FM анекдот от Трегубыча.
1: Вот я вот эти вот приметы иногда не понимаю. Слышали, да, вот говорят, что видеть невесту до свадьбы в свадебном платье – это дурная примета. Не, я считаю, что дурная примета – это за день до свадьбы увидеть в свадебном платье жениха.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: ЗАГ.ФМ.
1: Доброго дня и хорошего настроения желает вам программа «Варенички по вашим письмам». Ваши приемники настроены на волну радио «Казак-ФМ». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Новокубанская городская ветеранская организация в своем письме приветствует и поздравляет Таисию Федоровну Лешко с 90-летием, Людмилу Федоровну Дорошкову с 90-летием, с 85-летним юбилеем Лидию Ивановну Обухову, Валентину Алексеевну Коваленко с 75-летием и Надежду Николаевну Скушаеву поздравляют с 70-летним юбилеем. Пусть жизнь ваша течет спокойно, усыпанная тысячей цветов. И пусть всегда рядом с вами будут надежда, вера и любовь. Поздравляем!

0: Чистушка для казака от казачки Любы из Новокубанска.
1: А я милого просила, поцелуй меня, родной. А мой милый отвечает, я сегодня выходной.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: На Казак-ФМ.
4: Дорогого и любимого мужа Николая Васильевича Резника с днем рождения поздравляет супруга Любовь. Дорогой, люби жизнь, люби вдохновение. Пусть не старят тебя в будущем года. Пусть лучше будет у тебя настроение. Грусть покинет раз и навсегда. Сирени куст и небо голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого желаю я тебе на жизненном пути. Живи, родной мой, много лет, пусть не покинут тебя силы. За все, что делаешь ты для меня, огромное тебе спасибо. Здоровья, здоровья тебе, и чтобы всегда рядом был ангел-хранитель. Любим тебя очень. Жена, дети Александр, Светлана, невестка Светлана, внуки Вика, Саша, Руслан, Артем, Олеся, Яна, Антон, Алена, правнуки Ксюша, Злата и Гриша. Николай Васильевич, как постоянного радиослушателя радио «Казак-ФМ», от всего коллектива, от программы «Варенички» по вашим письмам поздравляем. Дай вам Бог всего самого-самого наилучшего.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Валентина Ивановна Долгопят из Пашковской благодарит, что есть такое радио, куда можно позвонить или написать письмо, поздравить родных, близких, просто друзей. Большое вам спасибо. Валентина Ивановна, и вас приветствуем. Вы поздравляете сегодня замечательную Наталью Николаевну Ермощенко с 55-летием. Как быстро летят годы. Мы ее поздравляем, крепкого-крепкого здоровья желаем, семейного благополучия, женского счастья, быть любимой родными и близкими и оставаться такой же доброй, жизнерадостной и, конечно, красавицей. Пожелания эти от души. Теплых слов, улыбок, вдохновения. В жизни только радостей больших, чтобы быть в чудесном настроении. Быть прекрасной, словно солнце свет, знать удачу и не видеть горя. Дорогая наша, будь счастлива.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: В город Адыгейск любимой мамочке Любови Алексеевне Липатовой летит музыкальный подарок с днем 77-летия. Уже поздравили вас, майская именинница. Липатов Сергей Александрович, ваш сын, попросил, чтобы для вас прозвучала именно эта песня «Любовь Алексеевна». Из письма мы узнали, что вы замечательная мамочка, хозяюшка большая. Любовь Алексеевна, все родные, дети, внуки обещают окружать вас всегда заботой и вниманием. К поздравлениям от Сергея Липатова, вашего сына, присоединяются жена Татьяна, дочь Ульяна, сынок Тимофей, сестра Лариса, зять Игорь, внучка Юлия, внук Владислав, его жена Влада и все-все родные. Здоровья тебе, наша дорогая!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Светлана Богма с днем рождения поздравляет папу Николая Васильевича Резника. Желаю много-много счастья, побольше здоровья и доброты. Пускай обходят все ненастья, папа, и пусть сбываются мечты.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Этот музыкальный привет улетает в поселок Плодородный добрым, улыбчивым, искренним Виктору Николаевичу и Валентине Андреевне Ивановым. Благодарим вас за искреннюю дружбу, теплые, хорошие слова, поздравления, звонки, музыкальные приветы. Спасибо любимой радиоволне за нашу дружбу. Мы желаем вашей семье долгой жизни без печалей. Чтоб вся родня и дети вас любили, уважали, внуки радость чтоб дарили, крепко вас и всех родных любили. Долгие и благие лета вам, а счастья всегда безмерного, бездонного. Храни вас Бог. И подпись «Друзья» из хутора «Труд». В этом письме поздравляют дорогую мамочку с юбилеем, с 80-летием, Прасковью Ивановну Фоменко из Феодосии. Дорогая наша мамочка, бабушка и прабабушка, поздравляем тебя с этим прекрасным юбилеем, с 80-летием. Спасибо тебе за всю любовь, заботу, тепло и мудрость, которыми ты окружаешь всю нашу семью. Мы бесконечно благодарны тебе за все, что ты для нас делаешь. Желаем тебе крепкого здоровья, радости, душевного спокойствия и как можно больше счастливых моментов рядом с нами. И самое главное, как можно дольше радуй нас своей улыбкой, добрым сердцем и твоим присутствием. Мы тебя очень любим. С юбилеем, Прасковья Ивановна, от души поздравляем вас от радио «Казак ФМ».

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Раиса Павловна Нагорянская из Майкопа, вас с 88-й весной. С днем рождения поздравляют в следующем письме программы «Варенички по вашим письмам». Раиса Павловна, нам написала сотрудница социальной службы Оксана Голубева. К ней присоединяются ее дочери Елена и Александра. Раиса Павловна, уважаемая, ваш жизненный путь – это настоящее сокровище мудрости, опыта и душевной красоты. Каждый прожитый год – это драгоценный камень в короне вашей жизни. Он сверкает особым светом доброты и тепла. В ваши же годы особенно ценно то богатство души, которым вы делитесь с окружающими. Ваша улыбка согревает сердца, а забота, внимание делают мир светлее и добрее. Пусть каждый новый день приносит вам радость общения с близкими, тепло любимых людей и приятные моменты. Раиса Павловна, радио Казак ФМ от души поздравляет вас с 2 восьмерочками. С днем рождения! Живите долго-долго, будьте здоровы, мирного неба над головой и только добрых людей рядом. Поздравляем!

0: на Казак ФМ.
1: Этот майский привет из письма летит из красивого горного поселка Псибай от Натальи Степановны Евдокимовой. От всего сердца она поздравляет всех россиян, земляков-кубанцев, родных и друзей с самым главным праздником – с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мира, добра, здоровья и счастья всем. Прошу поздравить моих именинников. Зятя Бориса Баланюка из Санкт-Петербурга. Тесок моих, крестницу Наташеньку Нестеренко из Подмосковья и невестушку Наташеньку Евдокимову из Псибая. С днем рождения поздравляю своих коллег по детскому саду «Теремок» Елену Сергеевну Суслову, Наталью Мударисовну Фелисову, Валерию Альбертовну Романенко, Екатерину Николаевну Протченко, Екатерину Юрьевну Симоненко, Василия Круглякова, Татьяну Борисовну Гончарову, Александра Стрекозенко, одноклассника Бориса Морозова из Ромовира, Славика Дубского. С днем рождения! И Надежду Николаевну Москвитину. Я желаю вам счастья, душевного тепла, радости в каждом дне и больших удач!

вам друзей на всю жизнь. А вот мы с моими одноклассниками, выпуска 1972 года, дружим 64 года, с первого класса. Ребята, и вам счастья, мирного неба над головой и верного прямого пути в жизни.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Женя Айвазова из города Ейск передает привет ребятам за ленточку. Эти приветы музыкальные стали в нашей программе уже традицией. Дорогие наши защитники, дай вам Бог крепости духа, сил, бодрости, крепкого-крепкого здоровья. Пусть хранит вас Господь. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Напомню, ваши письма прилетают к нам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак-ФМ в программу «Варенички по вашим письмам». Можно отправить письмо в электронном виде по адресу вареник@казак.фм. Но на предстоящие выходные только в понедельник с 13 до 15 часов. вареник@казак.фм. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи в вечернем выпуске программы. Он начнется в 18:00. Хорошего вам денечка.

0: Горько, горько.
1: Казак FM. Казак FM.

0: Нины из станицы на Ладитовской.
1: Балалаечка играй, слышу, мой казак идет. Мое сердце замирает, песню про меня поет.
0: Реклама на Казак FM. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: перестать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы. 99,2

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Курай — это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную дудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел не зная куда, и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из семи основных родов. Семь лепестков курая символизируют семь народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие курая из семи лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Живые соседи.
1: Да будет пища твоя лекарством твоим, а лекарство пищей на столе, говорил один из самых известных греков Гиппократ. Со времен первой Олимпиады ежедневная трапеза во всех греческих семьях не обходится без овощного салата. Не верите? Загляните в гости к соседям грекам. На вашей улице такие наверняка есть. Вполне можно назвать второй родиной греков. В Краснодарском крае живет каждый третий российский представитель этого древнего народа. Есть у нас и свои маленькие Афины, поселок Витязево, близ Анапы. Главные улицы здесь носят колоритные национальные названия. Современные греки-понтийцы переселились к нам в 19 веке. Занимались торговлей, выращивали табак и виноград. В начале 20 века их стало так много, что даже образовался греческий район. В него входила часть нынешних Крымского и Абинского районов. Со временем греки расселились по побережью Черного и Азовского морей. И практически в каждой бухточке есть станица или поселок, в котором дружные и веселые греки собираются вместе по праздникам, зовут в круг друзей и соседей и до утра танцуют зажигательные танцы. Греки убеждены, хорошо посидеть можно только дома, с родственниками и друзьями. Начинают застолье с

0: закусок. По-гречески «мезес». Ни одна трапеза не обойдется без салата «хариатика». В переводе на русский значит «деревенский», а мы его зовем «греческий». Нарезанный крупными кусками греческий похож на наш станичный салатик, но есть небольшой секрет. Сверху на овощи бросают горсть маслин, щедро сдабривают все это ароматным оливковым маслом и кладут ломоть мягкого сыра фета. Кроме хариатика, в гостях у греков вы точно отведаете поджаренные, запеченные или фаршированные баклажаны, кабачки, овощные или мясные долмадаки, хрустящую жареную рыбку. И если после всего этого будете способны продолжать застолье, то постарайтесь продержаться до сувлаки, греческого шашлыка, после которого вы сможете только философствовать.
1: Добрые соседи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от Галины Сливченко и станицы Выше Стеблиевской.
5: Клуб играет на гармошке, а я рядышком стою. Он частушки сочиняет, а я тут же их пою.
4: Реклама на Казак FM. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда душа поет.

0: ми бачили, що це?
1: На улицах мы поинтересовались у жителей, что, по их мнению, на кубанском диалекте могло означать слово «ятровка».
0: Ты бачь, як оно!
2: Похоже на какую-то травку, но что-то связанное с личностью, наверное.
3: Да выросла как травка. Беспризорно.
4: Ятровка. Ну, это, знаете, вот заловка, по-моему, ятровка – это одно и то же. По-моему, это сестра мужа, но я не уверена.
5: Ятровка – это... Кто-то из женщин, не то сваха, не то вот такие узы связывают, семейные узы.
6: Невестка слышала.
7: Почему-то кажется, что это какая-то утварь кухонная.
8: Это, скорее всего, возможно, какое-нибудь отравление или болезнь.
1: Ятровка – это женщина, живущая в браке за родным или двоюродным братом. Между собой женщины считаются ятровками, или, как еще говорят на диалекте, ятривками. Оце так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ. Если

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни.

0: Анастасии Богдан и станицы Шкуринской.
1: На Казак-ФМ артисты закружили хоровод. Вот и мы частушкой нашим веселим честной народ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 105.2 FM.

0: любовь ты не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 106.8 FM в Кучевской. Включай.
2: Казак FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вернулся как-то мужичок в город, в котором он давным-давно не был. Город детства своего, как говорится. Ну, ходит по улочкам, разглядывает все, как все поменялось. И дом свой нашел старый. Смотрит, дом, ну, практически не изменился. Все такое же. А рядом маленькая будка, на которой написано «Ремонт обуви». Ну, решил он туда заглянуть. А там сидит мужичок, старенький такой. Он ему говорит: «Ой, здравствуйте». Мужик говорит: «Добрый день, чего хотели?» «Ой, вы знаете, так интересно, я сюда туфли отдавал в ремонт лет 50 назад». «Это какие? Красные такие, с белой подошвой?» «Да-да-да. В среду приходите, точно будут готовы».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Чужие соседи.
1: Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей, гласит долганская поговорка. Большая часть долган, а их около 7 тысяч, живет на Таймыре. Однако до Москвы всего одна кочевка, а потому они есть и в Краснодарском крае. Гостеприимная Кубань стала домом для 10 долган. Сами себя долганы называли теокихи, что значит «лесные люди». Эти потомственные оленеводы, охотники и рыбаки многое переняли у своих ближайших соседей. Язык их похож на якутский. Вьючно-верховую езду на оленях они заняли у тунгусов. Зимние санки у самодийцев, а их низкие нарты для езды на собаках – турку – уж очень похожи на русские. От русских долганы приняли и веру, православие, а еще фамилии, которые им давали при крещении восприемники-казаки. Так что, если у вашего соседа фамилия, например, Кудряков, Жарков или Чуприн, то он вполне может быть потомком или родственником долганина. В доме долган в Красном углу вы непременно увидите иконы, но не удивляйтесь, если за столом, угощая вас крепким чаем, в своих байках хозяин дома не раз помянет злых духов. Крестившись примерно 300 лет назад,

мать мяса, может быть, даже оленина или строганина, которую прислали родственники с далекого севера. Алкоголь в семьях этого народа не очень любят, но на столе он будет, и поднять бокал за здоровье гостей Долганин не откажется. Гостей в этом народе любят, и если однажды вы засидитесь у соседей до темна, то услышите самое интересное. Рассказ мог затянуться на несколько ночей, но каких бы размеров ни была сказка, ее по обычаям гостеприимства нужно дослушать. Ведь чем длиннее сказка, тем дольше век сказителя. Добрый

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
5: Утром я глаза открою и включу Казак FM. Настроение настрою быть веселой целый день.
4: Реклама на Казак FM.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
2: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а к нам ежик приходил.
3: Да ты что? В городе ежика не часто увидишь. И что было, когда ты его увидела?
0: Я его хотела погладить, а он убежал в кусты.
3: Наверное, он тебя испугался и спрятался.
0: А почему он боится? У него же колючки есть.
3: Ты большая, Нина, а ежик маленький. От такого большого зверя, как человек, лучше уйти, чем пугать его иголками.
0: А зачем ему тогда эти иголки?
3: Защищаться. Но от врагов поменьше, чем человек. От собак или кошек, например. А в лесу от волка или енота.
0: А как у ежика растут эти колючки?
3: Так же, как у нас волосы. Иголки у ежика – это преобразованная шерсть, очень-очень жесткая. Лапки у ежей короткие, быстро бегать они не умеют, а врагов в природе у них достаточно. Вот они и придумали себе такой способ защиты. Когда кто-то опасный к нему приближается, ежик сворачивается в клубок. Иголки топорщатся в разные стороны, и хищник, если попробует дотронуться до ежа лапой, уколется. В общем, никто не хочет связываться с таким колючим шаром.
0: А еще я видела в книжках, ежики носят на себе грибы и яблоки.
3: Это только в сказках, дочь. На самом деле на иголках ежик никаких грибов и яблок не носит. Он вообще хищник и ест жуков, червяков, кузнечиков и даже лягушек.
0: Эх, а я хотела его яблоком угостить. Ну ладно, как-нибудь ящерицу для него поймаю.
2: Папа знает. Когда душа.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню перекусить.
1: Ага, прости.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
5: Наварю вареничков, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь частушки.
4: Реклама на Казак FM.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: когда душа поет.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Добрый день, редние кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак-ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

0: FM.
1: Доброго вечера и приподнятого настроения желает вам программа «Варенички» по вашим письмам. Ваши приемники настроены на волну радио «Казак-ФМ» в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте! Напомню, ваши письма прилетают к нам на радио «Казак-ФМ» в программу «Варенички» по вашим письмам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Отправить заявку в электронном виде можно только по понедельникам с 13 до 15 часов с пометкой для Виктории на адрес вареник@kazak.fm. В этом письме к нам обращается моряк-балтиец из станицы Упорная Владимир Иванович Дятлов. Он пишет: 27 мая исполнилось 18 лет, все остальное стаж, моей любимой женщине Ларисе. Той, которая достойно несет звание жены офицера флота российского с далеких курсантских времен и по настоящее время. И все эти годы Лариса была мне надежным тылом во всех вопросах нашей жизни, любящей женой и заботливой матерью. Хочу пожелать ей по-флотски.
2: С тобою день ото дня одну любовь пронесу сквозь все года навсегда.
1: Лёрхин была со мной. Прошу поздравить ее в вашей программе 30 мая. Владимир Иванович, каким хорошим слогом обладает моряк-балтиец из станицы Упорная. Вам с вашей Лёрхин доброго здоровья, долгих-долгих лет в любви и согласии. Лариса, для вас эта песня.

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Все друзья пенсионеры пальцем крутят у виска, а вообще-то я не первый, я обожаю казака.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет улетает в славный город Абинск Людмиле Николаевне и Виталию Вячеславовичу Кривопуск. С пожеланиями удачи, большого везения, здоровья и всегда хорошего настроения. Семья Новиковых из хутора Труд искренне благодарит вас за поздравления, теплые добрые слова и музыкальные приветы на любимом радио. Вашей семье от нас пусть небо будет чистое и мирное над вами, и будет жизнь по-доброму светла. Живите окруженные родными и друзьями. И всех вам благ, душевного тепла. Для вас, Людмила и Виталий, колыбельная любви.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья из Хутора Труд, музыкальный привет отправляют в гостеприимную станицу Геогинскую, добрым, искренним, влюбленным в радио Казак ФМ и в свою малую родину Александру Михайловичу и Валентине Степановне Шаповаловым. С пожеланиями всего самого наилучшего, доброго, светлого и счастья. Оно везде, в цветах, в мечтах, порою в музыке, порой в ненастье, порою только в дорогих глазах. Пусть не коснется вас беда, и очень просим, будьте счастливы всегда. Спасибо за теплые и добрые слова, поздравления, музыкальные приветы на любимой волне радио «Казак ФМ». Храни вас Бог!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Леонид Николаевич и Валентина Петровна, по вашей просьбе в нашей программе звучит песня в исполнении Александра Маршала «Мой дом, Россия». Огромный вам привет!

0: Одноклассники на Казак ФМ.
1: Одноклассники 1969 года школы номер 9 «Хутор Труд» свой музыкальный привет отправляют Валентине Семеновне Бондарчук, дорогой и любимой однокласснице в славный город-герой Севастополь. Во всем тебе безмерного счастья, большого везения, огромной удачи, только так и не иначе.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Жители станицы Привольно и хутора Труд отправляют музыкальный привет за ленточку славным защитникам Родины. Дорогие наши воины, всем вам боевой удачи, силы духа и ангела-хранителя. Берегите себя. А мы все в своих молитвах просим для вас Божьей помощи во всех ваших путях. Ждем вас домой с победой. Она обязательно будет за нами. По-другому никак. Мы выстоим и встретим вместе нашу победу.

0: на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет из этого письма летит доброй Валентине Павловне Безродной в Псибае. Пусть улыбкой, радостью и любовью ваше сердце наполняется всегда. Везения, энергии, крепкого здоровья и нежности на долгие года. Благодарим вас за музыкальные приветы, теплые и добрые слова. Пусть хранит Бог вас и ваших близких. Шлем вам свое благословение, радости, уюта и любви. Новиковая.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Уже завтра Фаина Васильевна Бирюк из станицы Привольная отметит свой день ангела. Поздравляем тебя, наша любимая, с именинами. Здоровья тебе крепкого. Шлем привет тебе большой. И крепко обнимаем. Аниса, Ариша и все родные.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Просим поздравить нашу маму, бабушку и прабабушку, пишут в следующем письме программы. Валентину Ивановну Кузуб из поселка Щербиновские. С днем рождения, родная мамочка. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и долголетия. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от бед, от печали, тревог и болезней. Мы стараемся себя беречь, чтобы тебя ничего не огорчало, чтоб сердечко твое для нас долго-долго еще стучало. Программа «Варенички» по вашим письмам. Наша мама – постоянный ваш слушатель. Через вашу передачу она всегда старается всех нас поздравить. И нам это очень приятно. Сегодня мы радуем нашу бабушку. Валентина Ивановна Кузуб. Конечно же, я знаю ваш почерк и знаю, сколько писем вы написали в программу. И поздравляю вас от души вместе с радио «Казак-ФМ» и вашей любимой программой «Варенички по вашим письмам». С днем рождения!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Анастасию Вербюк поздравляет друг Игорь с днем рождения. С 33-летием тебя, Настя. Забудь все печали, тревоги и обиды. Знай, все самое лучшее у тебя впереди. Люблю тебя, твой Игорек. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Пишите письма. 350-020, Краснодар, улица Северная, 279. Или на электронный адрес вареник@kazak.fm. На предстоящие выходные вы отправляете в электронном виде письма только по понедельникам с 13 до 15. С вами была ваша Виктория Никитюк. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. До встречи!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

национальный музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.

0: Казак FM.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак FM и слушайте нашу новую песню с группы Ламба Ильича «Дорога».

как же поют земляки! Эх, знай наших!

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Частушка для казака. От казачки Ольги из Краснодара.
1: Меня Ванечка любимый до калитки провожал. По пути он всю дорогу песнь казачью напевал.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я казак FM включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак FM.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
4: Адыгейская народная сказка «Как бедняк выиграл имущество богача». Один бедный парень остался без отца и без матери. Имущество, что досталось ему в наследство, он раздал аульчанам. Осталось у него 6 овец. Погнал он их на пастбище. Тут встретился ему мужчина.
5: «Отдай мне своих овец!»
4: – попросил он. Парень отдал ему овец и хотел повернуть обратно.
5: «Постой! За твою доброту я дам тебе хороший совет! У тебя теперь ничего не осталось!» Тебе нужно найти хорошую жену, и ты заживешь припеваючи. Пойди, посватай ее. В соседнем ауле есть подходящая девушка.
6: А разве пойдет она за такого бедняка, как я?
5: Ну, это не твоя забота. Иди и сватай ее.
4: Пошел парень в соседний аул, посватал ту самую девушку и женился на ней. Привел он ее в свой дом, а в доме-то ничего и нет, одни голые стены. Жена сняла золотую шапочку и говорит: «Пойди продай эту шапочку и купи нам корову».
6: «Люди станут стыдить меня! Не успел жениться, а уже продает шапочку жены!» – скажут они.
4: Но жена настояла на своем. Понес муж ее золотую шапочку на базар. Продал и купил корову. Погнал он корову домой, а навстречу ему человек.
7: «А давай меняться. Ты мне корову, а я тебе новую бурку».
6: «Давай!»
4: Отдал муж корову, взял бурку и идет дальше. Шел он, встретил еще одного мужчину. Он предложил поменять бурку на феску. Согласился муж, отдал бурку, взял себе феску и пошел дальше. Шел он и дошел до реки. Решил умыться. Разделся, положил феску на берегу, а сам вошел в реку. Тут поднялся сильный ветер, подхватил феску и унес ее прочь. Сколько ни бегал муж по берегу, не поймал феску. Грустный пошел он домой. Проходил он мимо дома богача. Тот сидел в тени дерева и отдыхал. Увидел он парня и окликнул.
7: «Что понурил голову? Заходи, гостем будешь!»
4: Зашел парень в дом и рассказал обо всем, что с ним приключилось. Как раздал он людям все, что досталось ему от родителей, как женился на хорошей девушке, как жена предложила продать ее золотую шапочку, и как поменял он шапочку на корову, корову на бурку, а бурку на феску, и как ветер ее унес.
7: «И что же скажет тебе жена? Неужели не побьет тебя?»
4: – спросил богач.
7: «Нет, не побьет!»
4: – уверенно ответил парень. Тогда богач призвал двух свидетелей и в их присутствии сказал:
7: «Если будет так, как он говорит, жена не побьет его. Я возьму свою жену и уйду из дому, а ему оставлю все свое богатство. Если же жена побьет его, то он вместе со своей женой всю жизнь будет на меня батрачить. Согласен?
4: Парень согласился на такие условия, и все четверо направились они к его дому. Жена радостно встретила мужа. Стал он ей рассказывать о своих делах.
6: «Я продал твою шапочку и купил корову».
8: «Вот и хорошо», – обрадовалась женщина.
6: «Но корову я поменял на бурку».
8: «Очень хорошо. Мне нравится, когда мужчина носит бурку».
6: «Но бурку я поменял на феску, а ее унес ветер».
4: Тут жена вскочила, подбежала к мужу, обняла его и сказала:
8: «Как хорошо, что после всего, что с тобой приключилось, ты вернулся живой и здоровый».
4: Услышав такие слова, богач заплакал, ведь он должен был теперь забрать свою жену и уйти, оставив все свое богатство бедняку. Так и произошло. А на этом все. Доброй тебе ночи, малыш.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мы, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами.

0: 91.5 FM в Майкопі. Уключай! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак-ФМ».

0: 105,8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Trappa io. Kazakh FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».